0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

Alors, va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

Detox Time на радіо 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений. В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
8: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области создано почти 15 тысяч домовых чатов в мессенджере Max. С начала года число их пользователей выросло более чем в 4 раза и достигло 621 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона. В чатах жители получают достоверную информацию от управляющих компаний, отчеты о ремонтах, уборке и подготовке к зиме. Также доступно мини-приложение «Госуслуги Дом» для передачи показаний и подачи заявок. Челябинские специалисты представили роботов-саперов на 16-м международном салоне «Комплексная безопасность-2026» в Казани. Разработки высоко оценил министр МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Робототехнический комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов показали на площадке «Поиск взрывоопасных предметов». На одном из автомобилей министр оставил памятную надпись. Медведи на Южном Урале – частые гости на туристических тропах и в населенных пунктах. Обычно косолапые избегают людей, но виной тому часто становится оставленная человеком пища – недоеденная каша, тушенка или угощение для птиц на пнях. Привыкнув к таким подаркам, медведи начинают наведываться к людям, сообщает пресс-служба национального парка Таганай. В парке напоминают – не оставляйте в лесу мусор и остатки еды. Это лучшая приманка для хищников. Не ходите по лесам ночью, а днем дайте о себе знать. Пойте, стучите или свистите, чтобы медведи услышали вас издалека и ушли. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 32 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

С добрым утром, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Легкого вам понедельника, прекрасного начала новой рабочей недели, ну и, конечно, отличного настроения!

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: 7:45 в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас за окнами 14 градусов выше нуля. Нас сегодня ждет прекрасная, очень теплая погода, по-летнему жаркая. 29 градусов Цельсия будет у нас в течение дня. Облачная погода с прояснениями прогнозируется синоптиками. Осадков сегодня не ожидается. Поэтому, дорогие друзья, давайте наслаждаться такой приятной, теплой, замечательной осенью. Пусть неделя начинается легко, а настроение ваше будет отличным.
1: Рандеву. Рандеву. На Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Иссык-Куль. Крупное высокогорное озеро, которое называют Киргизским Байкалом. Находится оно в северном Тянь-Шане на высоте более 1,5 километра над уровнем моря. Название в переводе с киргизского означает «горячее» или «теплое озеро». И это действительно так. Благодаря мягкому климату Иссык-Куль не замерзает даже зимой, поэтому отдыхать здесь можно в любое время года. И едут сюда, конечно, за здоровьем, ведь это национальная здравница Кыргызстана, которая с каждым годом привлекает все больше туристов из России, СНГ и Европы. Причина тому – большое количество минеральных источников и термальных скважин, пансионатов и лечебниц. Но к оздоровительному эффекту от отдыха здесь прилагается еще масса впечатлений. Ведь на Иссык-Куле множество развлечений и мест, которые нельзя не посетить. Можно заняться трекингом, альпинизмом, дайвингом, отправиться в сплав по реке Чу или прогуляться на яхте по озеру. Иссык-Куль славится своей кристально чистой водой. Даже с дельтаплана видно дно озера. Кроме того, можно устроить пешие и конные прогулки, а минеральная вода очистит организм от шлаков и приведет его в тонус. Интересен на озере так называемый рэк-дайвинг. На дне сохранились древние городища и другие поселения, возраст которых превышает 2500 лет. Конечно, зачастую в поросших илом силуэтах с трудом угадываются почти полностью разрушенные строения. Зато можно обнаружить предметы быта и даже изделия из золота и серебра. Популярен у туристов и перевал Санташ, о котором сложена известная легенда. Тамерлан много раз пытался покорить племена, жившие на берегу озера. В один из походов он приказал своим воинам взять в руки по камню и сложить из них гору. На обратной дороге уцелевшие сделали то же самое. Гора оказалась вдвое меньше. Эти насыпи и получили название Санташ, что значит «счетные». Отдых в Киргизии на озере Иссык-Куль поправит здоровье, зарядит энергией, подарит массу новых впечатлений и эмоций. Причем все это достаточно доступно и недалеко.
1: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Джо Кокер, You Don't Need a Million Dollars в нашем эфире в Челябинске 7 часов 56 минут. Дорогие друзья, завершаем этот музыкальный час в компании Луи Армстронга Blueberry Hill. Я, Соня Дегтярева, желаю вам легкой недели, прекрасного понедельника, отличного настроения, ну и, конечно, проводить день в приятной компании Радио 100.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. С 1 сентября в Челябинске изменились правила парковки электросамокатов. Теперь их нельзя оставлять на велодорожках, остановках, узких тротуарах, в парках, скверах, арках, на придомовых территориях, у памятников, переходов и входов в социальные объекты. Также под запретом клумбы, газоны, детские и спортивные площадки. Эвакуация происходит сразу, если они мешают проходу в переходах, перекрывают пандусы, лестницы, стоят на проезжей части или ближе 5 метров к контейнерным площадкам. Сотрудники медиахолдинга «Первый областной» готовятся к параду моды на Кировке, который пройдет 11 сентября. Хореограф Александра Сазонова помогает новичкам справиться с волнением и освоить дефиле. По ее словам, главное не параметры, а уверенность и харизма. Самое сложное – это постановка корпуса и рук, но все поправимо. Трансляцию можно будет увидеть с 12 сентября на телеканале ОТВ в 7 часов вечера. Библиотекарь из Челябинска Анастасия Горбат получила грант Росмолодежи в 400 тысяч рублей на проект «Формула успеха». Это межрегиональный библиомарафон для молодых библиотекарей, построенный на системе наставничества. В рамках проекта будут созданы пары «Наставник» и «Молодой специалист», а также пройдут вебинары и очный форум в Челябинске. Старт в январе 2027 года, когда город станет культурной столицей России. Часть мероприятий проведут в Малой культурной столице 2027. Всего Челябинская область подала на конкурс 6 заявок в сферах культуры, медиа, медицины с искусственным интеллектом и молодежной политики. Проект Анастасии – один из них. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 32 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: Челябинск, готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей.
3: При поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер телеканал ОТВ. Вход свободный, 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Depeche Mode, World in My Eyes, только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, давайте мы в самом начале недели вспомним, что мы есть целый мир. Поэтому давайте будем опираться на свои желания. Пусть эта неделя будет для вас легкой, комфортной, ну а настроение ваше будет приятным. До встречи в эфире Радио 100.
1: Кавервилль на Радио 100.

Come, just a juvenile scam.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Майли Сайрус сменила творческий псевдоним и анонсировала новый альбом. И Роберт Паттинсон признался, что из-за возраста ему стало сложнее сниматься в сценах драк в сиквеле «Бэтмена». Майли Сайрус сменила сценическое имя на Майли и готовится выпустить новый альбом. Он будет называться «Bass Persuade». Новая пластинка Майли выйдет 18 сентября на лейбле Atlantic Records, всего через год с небольшим после ее предыдущего лонгплея «Something Beautiful». «Bass Persuade» станет 10-м студийным альбомом артистки. «Музыка завладевает нами. Мы чувствуем ее, поем, иногда танцуем под нее, выплескиваем чувства, идем дальше. В ней есть мощь и уязвимость, нежность и сила. Сердце полное любви, душевная боль и все оттенки жизни между ними. Вот что значит для меня это название, написала Майли в социальных сетях. Отказ певицы от фамилии в псевдониме может быть связан с конфликтом Майли с ее отцом, кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом. В интервью Variety артистка рассказывала, что отношения с папой осложнились в 2022 году после развода ее родителей.
0: Exclusive News.
1: Роберт Паттинсон признался, что ощущает влияние возраста во время съемок экшн-сцен для фильма «Бэтмен. Часть 2» Мэтта Ривза. В мае актеру исполнилось 40 лет. «Я в Лондоне до конца года, снимаюсь в сиквеле «Бэтмена», — сказал Паттинсон в недавнем интервью. «Я определенно чувствую свой возраст, когда много дерусь. Я буквально думаю, черт возьми, это значительно сложнее, чем раньше». При этом актер отметил, что, несмотря на сложность съемок, работа над фильмом проходит весело. Первоначально премьера сиквеля «Бэтмена» должна была состояться 2 октября 2026 года, но студия Warner Bros. Перенесла ее на 1 октября следующего года. В июле появилась информация, что дата выхода второй части фильма снова перенесена, на этот раз на 18 февраля 2028. Подробности сюжета сиквела «Бэтмена» пока держатся в секрете. Известно, что помимо Паттинсона в новом фильме должны сыграть Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн.
0: Exclusive News. На Радио 100.

0: Enigma Principles of Lust только что прозвучала на волне 100% комфорта, а теперь давайте плавно с вами перенесемся в нашу сезонную рубрику «Осенний джаз». Diana Krall, Just the Way You Are, сейчас прозвучит. Дорогие друзья, ну а я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы ваш день был такой же спокойный и комфортный, как эти композиции, звучащие в эфире нашей радиостанции.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
4: Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100. Медиаперсоны. Спецвыпуск к параду моды на Кировке.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Медиаперсоны.
2: Всем привет! Меня зовут Владимир Лузгин, я ведущий программы «Большой вечер» на телеканале УТВ и участвую в параде моды на Кировке. Поскольку я работаю в кадре, мне нужно выглядеть всегда безупречно. У меня есть особая любовь к ярким носкам и галстукам. Мне кажется, эти детали в образе смотрятся элегантно и выглядят всегда обсуждаемо. Даже политики, президенты иногда попадают в кадры на переговорах с цветными носками. При этом я не ношу яркие носки бездумно. Все зависит от события и темы программы. Был случай, на эфир пришла девушка в фиолетовом платье, а у меня как раз были фиолетовые носки. Получился такой неожиданный матч с героиней. И знаете, это было забавно.
0: Медиаперсоны.
3: Здравствуйте, меня зовут Максим Новиков. Я ведущий программы для садоводов «Зеленая передача» на ОТВ. Я участвую в параде моды на Кировке. Один из моих любимых аксессуаров – это часы. Их у меня несколько штук, все отечественного производства. Часы я тщательно подбираю под костюм, который надену. Я врач-стоматолог и привык носить белый халат. Но я еще и яркая, неординарная и творческая натура. Поэтому еще один мой любимый аксессуар – цветные носки.
0: Комментирует популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова.
4: У микрофона Марина Суханова. И это специальный выпуск к параду моды на Кировке, где медиаперсоны, сотрудники медиахолдинга «Первый областной», пройдутся по подиуму. Предлагаю взглянуть на носки под другим углом. Глазами стилистов и дизайнеров знаменитых брендов, таких как «Валентино», «Прада», «Луи Вьютон». Вы, возможно, удивитесь, но сегодня на модной арене носки – один из самых эксплуатируемых аксессуаров, говорящий куда громче, чем галстук или часы. Почему вдруг, спросите вы? А я отвечу, все началось с моды на укороченные брюки. Как только мужчины явили миру свои щиколотки, носки стали транслировать характер, стиль и чувство юмора хозяина. Не спорьте, смиритесь, примите этот факт как данность. Сегодня носок – это акцент. А значит, он в одну секунду может как превознести образ, так и разрушить его. Поговорим о хорошем. Как превознести образ? Выбирайте визуально дорогие носки с интересной фактурой, например, в рубчик. Это первый вариант. Вариант номер два. Яркие цветные носки. Например, бордо, бутылочного стекла или коньячного цвета. Даже звучит привлекательно, а выглядит и того краше. Помним, что потребление алкоголя вредит вашему здоровью. За референсами далеко отправлять не буду к Владимиру Познеру. Я отправлю вас к Владимиру Лузгину. Мне его образы на экране очень нравятся. Вариант номер три. Носки с юмором, а точнее сказать, с иронией. Речь про носки с авокадо, бананом или мемными текстами. Чтобы не превратиться в клоуна, у вас должны быть контакты хорошего стилиста или прокачанное чувство стиля. Такое, как у Максима Новикова. И здесь самое время рассказать историю про премьер-министра Канады Трюдо и его носочную дипломатию. Этот очень молодой, дерзкий, смелый политик на важные мероприятия политической элиты мира подбирал под деловой костюм яркие крейзи-носки. Это была отнюдь не забавная фэшн-привычка политика, то были особые послания со смыслом. Например, у себя в Канаде на официальных мероприятиях Трюдо появлялся в красно-белых носках с кленовыми листьями, символом Канады. Тут все понятно, это демонстрация любви к родине. А вот на заседание НАТО он прибыл в носках с символикой этой организации, подчеркивая тем самым, что интересы Альянса выше национальных. На встречу с главой компании Xerox Трюдо надел носки в ромбик, напоминающий бриллиант, в знак уважения к запуску новой модели Xerox Diamond. А вот на встречу с политическим противником Трампом он подобрал носки с оленем и рогами. Выводы делайте сами. Посмотреть на дерзкий носочный гардероб Трюдо вы можете на странице Радио 100 ВКонтакте к этому подкасту или на моей странице ВК. Нам же только остается констатировать сей факт, что носки стали эффективным инструментом имиджа в руках Трюдо или в ногах. Закончу подкаст традиционным. Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства. Увидимся 11 сентября на Кировке в 19:30. А также смотрите прямую трансляцию на телеканале «Урал-1» в 19:30. Повтор показа смотрите на телеканале ОТВ 12 сентября в 19:00.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

8:54 в Челябинске. Дорогие друзья, буквально совсем недавно вы услышали очередной выпуск проекта «Азбука моды». Он был посвящен параду моды на Кировке, который состоится 11 сентября, и был посвящен носкам. Если вы хотите послушать другие спецвыпуски или еще раз вернуться к этой теме, то обязательно заходите в нашу группу ВКонтакте. Там у нас выгружены подкасты, и вы всегда можете прослушать интересующую вас программу. Кроме того, там вы можете присоединиться к эфиру, принять участие в розыгрышах. Так что, дорогие друзья, обязательно заходите в наши соцсети, подписывайтесь и, конечно, всегда оставайтесь с нами на одной волне.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время, но точные даты еще не определены. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что визит состоится в этом году. На прошлой неделе Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с Пашиняном. В ходе встречи лидеры обсудили необходимость организации в Армении референдума, чтобы закрыть тему с членством на республике в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз. По итогам переговоров Путин сообщил, что пригласил премьера Армении в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран. Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», арестованное по иску украинского «Нафтогаза», уже несколько дней удерживается в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. На его борту находились более 50 человек, в том числе группа, готовившая первую арктическую биеннале. Как пишет «Коммерсант», российские власти намерены протестовать решение норвежских инстанций добиться освобождения судна. Эксперты полагают, что вся процедура операции займет от месяца, если удастся доказать процессуальные ошибки, до полугода. 5 человек погибли при столкновении самолета «Амазон» с автомобилями в Майами. Еще 5 пострадали. По данным местных властей, «Боинг» прибыл из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико. После посадки борт пересек край взлетно-посадочной полосы и задел проезжавшие мимо автомобили. 3 из 5 пострадавших находятся в критическом состоянии. После крушения самолет загорелся. Аэропорт Майами временно приостанавливал работу, что привело к массовым задержкам рейсов. В этом году в России было зарегистрировано около 500 случаев завоза опасных инфекций – это и малярия, и брюшной тиф, и лихорадки. Самые разные – зика, денге, чикунгунья, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ни один из зарегистрированных случаев не получил распространения на территории страны. Роспотребнадзор усилил контроль на границе России и продолжает выстраивать санитарный щит страны. Погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 4-9 метров в секунду. С порывами до 13, температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:23 в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем наш музыкальный понедельник. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего, легкого дня. Надеюсь, что ваше настроение хорошее, что вы заряжены на бодрый, положительный день. Пусть так и будет. Доброго вам дня, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер первого сезона сериала по Гарри Поттеру, и китайские туристы массово фотографируются у крейсера «Аврора» с учебником истории. HBO Max представил трейлер первой части сериала по Гарри Поттеру. Премьера «Философского камня» состоится 25 декабря. Гарри сыграет Доминик Маклорин, Рона Алистер Стаут, Гермиону Арабелла Стентон. Питеру Серафиновичу досталась роль полтергейста Пивза, Джону Литгоу – профессора Дамблдора, Нику Фросту – Хагрида. Музыку к шоу напишет Ханс Циммер. В первом сезоне в образе Джинни Уизли появится Грейси Кокран, но в продолжении сериала будет участвовать уже другая актриса. Грейси покинет проект из-за непредвиденных обстоятельств. Во втором сезоне шоу также сыграет звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон. Он исполнит роль златопуста Локонса, которого озвучил в аудиокниге «Гарри Поттер. Выпуск с полным составом актеров», вышедший в 2025 году.
0: Exclusive News.
1: Крейсер «Аврора» стал новым трендом среди китайских туристов, приезжающих в Санкт-Петербург. Они позируют на фоне судна со школьным учебником в руках и делятся снимками в социальных сетях. Для туристов из Китая образ «Авроры» хорошо знаком со школьных времен. Крейсер изображен на обложках учебников по истории для 9 классов. Участница тренда написала в социальных сетях, что обнаружила один из таких учебников на набережной рядом с крейсером. Подойдя к военному кораблю, я увидела, что две девушки держат этот учебник. «После того, как они закончили снимать, мы подхватили эстафету», — рассказала девушка. Как утверждают пользователи, кто-то оставил учебник у крейсера, после чего другие китайские туристы начали делать похожие снимки. После того, как один из учебников обветшал, его якобы заменили другим. Некоторые туристы также привозят из Китая собственные учебники, чтобы сделать снимок у «Авроры».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 9:37 в Челябинске. Дорогие друзья, нас сегодня ждет жаркий день. В настоящий момент в городе 18 градусов. На столбике термометров поднимутся аж до 29 градусов Цельсия. Нас ждет облачная погода с прояснениями. Осадков на сегодня синоптики не прогнозируют. Поэтому давайте наслаждаться такими погожими деньками, пока они у нас еще есть. Планируйте свой день с учетом этой информации, одевайтесь по погоде и, конечно, не забудьте взять с собой хорошее настроение.
1: Осенний джаз на радио 100. The question that I pose.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15, достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой, с доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: 9 часов 57 минут в Челябинске. Дорогие друзья, этот музыкальный час мы с вами завершим в компании Celso Fonseca, Slow Motion Bossa Nova. Мы услышим в его исполнении. Следующий час начнем с новостей региона от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Юкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Южном Урале ликвидировали незаконную свалку в водоохранной зоне. Животноводческие отходы обнаружили у водохранилища на Тогунском лагу, недалеко от деревни Баландина Чесменского округа. Их убрали после проверки прокуратуры и Министерства экологии региона. Забег волонтеров состоялся на фестивале в Челябинске. Они пробежали дистанцию в 1736 метров в честь 290-летия основания Челябинска. В забеге приняли участие 300 южноуральцев, некоторые уже не в первый раз вышли на дистанцию. К забегу присоединился проект «Лабродвиж». Побежали владельцы лабрадоров, которые помогают в реабилитации детей. Все собранные средства организаторы направят на развитие добровольческой деятельности в Челябинской области. Этим летом Магнитогорск вошел в число лидеров турпотока на Южном Урале. По словам руководителя Центра проектного развития туризма и территорий Инны Хватковой, город демонстрирует уверенную положительную динамику по числу гостей и постепенно меняет свой имидж в глазах путешественников. Значительную роль в этом сыграл парк притяжения – современное общественное пространство, которое привлекает туристов круглый год. Кроме того, выгодная логистика позволяет путешественникам совмещать поездку в город с посещением Аркаима, одного из самых загадочных археологических комплексов страны. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:22 в Челябинске. Дорогие друзья, спасибо огромное за то, что проводите этот понедельник в нашей компании. Мы с командой Radio Stop, в свою очередь, сделаем все, чтобы ваш музыкальный фон этого дня был комфортным. Прямо сейчас в нашем эфире «Касабланка» от Берти Хиггинс. Далее вас ждут Энья, Кристин энд де Квинс и Ким Уотерс. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Майли Сайрус сменила творческий псевдоним и анонсировала новый альбом. И Роберт Паттинсон признался, что из-за возраста ему стало сложнее сниматься в сценах драк в сиквеле «Бэтмена». Майли Сайрус сменила сценическое имя на Майли и готовится выпустить новый альбом. Он будет называться «Bass Persuade». Новая пластинка Майли выйдет 18 сентября на лейбле Atlantic Records, всего через год с небольшим после ее предыдущего лонгплея «Something Beautiful». «Bass Persuade» станет 10-м студийным альбомом артистки. «Музыка завладевает нами. Мы чувствуем ее, поем, иногда танцуем под нее, выплескиваем чувства, идем дальше. В ней есть мощь и уязвимость, нежность и сила. Сердце полное любви, душевная боль и все оттенки жизни между ними. Вот что значит для меня это название», — написала Майли в социальных сетях. Отказ певицы от фамилии в псевдониме может быть связан с конфликтом Майли с ее отцом, кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом. В интервью Variety артистка рассказывала, что отношения с папой осложнились в 2022 году после развода ее родителей.
0: Exclusive News.
1: Роберт Паттинсон признался, что ощущает влияние возраста во время съемок экшн-сцен для фильма «Бэтмен. Часть 2» Мэтта Ривза. В мае актеру исполнилось 40 лет. «Я в Лондоне до конца года, снимаюсь в сиквеле «Бэтмена», — сказал Паттинсон в недавнем интервью. «Я определенно чувствую свой возраст, когда много дерусь. Я буквально думаю, черт возьми, это значительно сложнее, чем раньше». При этом актер отметил, что, несмотря на сложность съемок, работа над фильмом проходит весело. Первоначально премьера сиквела «Бэтмена» должна была состояться 2 октября 2026 года, но студия Warner Bros. Перенесла ее на 1 октября следующего года. В июле появилась информация, что дата выхода второй части фильма снова перенесена, на этот раз на 18 февраля 2028. Подробности сюжета сиквела «Бэтмена» пока держатся в секрете. Известно, что помимо Паттинсона в новом фильме должны сыграть Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Голосуйте за кандидата от партии «Новые люди». Выбирайте новых депутатов. За Максима Гулина. 18, 19, 20 сентября. Выборы в Государственную Думу. Выбирайте сердцем. Ведь для нас люди прежде всего. Голосуйте за кандидата от партии «Новые люди». Выбирайте новых депутатов. За Максима Гулина. 18, 19, 20 сентября. Выборы в Государственную Думу. Выбирайте сердцем. Ведь для нас люди прежде всего.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
9: Потому что люди важнее любых ограничений.
8: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

Алиша Кис с композицией Empire State of Mind прозвучала в нашем эфире только что. Дорогие друзья, я напомню, что на нашем сайте Radio 100FM вы всегда можете не только услышать трансляцию в режиме онлайн, но также посмотреть, какая песня сейчас играет в эфире и какие композиции играли ранее. Обязательно пользуйтесь этой возможностью, заходите на наш сайт. Ну и, конечно же, всегда оставайтесь с нами на одной волне.

0: Дорогие друзья, практически 11 утра в Челябинске. В завершении часа у нас Джули Лондон и Грегори Поттер «Fly Me to the Moon». В следующем часе свои композиции для нас исполнят Брайан Ферри, Тейлор Свифт, Кин. Ну и, конечно же, начнем его мы с мировых новостей от Антона Образцова. Не переключайтесь.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Ормузский пролив полностью перекрыт для судоходства. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи, передает издание «Коммерсант». Он также назвал заявление президента США Дональда Трампа о беспрепятственном проходе через пролив бессовестной ложью. Иран решил не топить американские суда, занимающиеся контрабандой, поскольку они перевозят нефть, а это нанесло бы ущерб окружающей среде региона, а также отметил Резаи. Единую систему оплаты труда для работников здравоохранения планируют разработать в России до конца года. Об этом заявил председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Согласно разрабатываемым правилам, доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсации должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Технология посадки в самолет по биометрии готова к масштабированию. Все зависит от готовности операторов аэропортов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Так, аэропорт Нижний Новгород готовится к запуску биометрии, сказал он. Напомню, россияне могут проходить в самолет по биометрии с 1 июня в рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево и Пулково. Министр также отметил, что постепенно все крупные аэропорты России перейдут на новый сервис. Специальный проект «Код из СМС», создан МВД России сотрудниками МИДа и агентства РИА Новости. Его цель – оперативно предупреждать граждан о схемах мошенников, действующих из-за рубежа. Как отметил официальный представитель МВД Ирина Волк, новый проект поможет более действенно информировать россиян о противодействии аферистам. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, порывы до 13 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 30 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Челябинск, собирайся! Будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей.
4: При поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер телеканал ОТВ. Вход свободный 0+.
5: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
6: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
7: Почему у одних все, а у других сессия?
8: Сколько времени нормально не мыть посуду?
9: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
10: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Skin, Everybody's Changing, только что прозвучало в нашем эфире. Друзья, да, наверное, перемены иногда к лучшему, но есть какие-то вещи, которые хотелось бы, чтобы оставались неизменными. Например, волна 100FM в вашем радиоприемнике. Спасибо вам огромное за то, что проводите этот понедельник с нами. Отличного, легкого дня вам, дорогие друзья, прекрасного настроения, ну и замечательного общества.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер первого сезона сериала по Гарри Поттеру, и китайские туристы массово фотографируются у крейсера «Аврора» с учебником истории. HBO Max представил трейлер первой части сериала по Гарри Поттеру. Премьера «Философского камня» состоится 25 декабря. Гарри сыграет Доминик Маклорин, Рона Алластер Стаут, Гермиону Арабелла Стентон. Питеру Серафиновичу досталась роль полтергейста Пивза, Джона Литгоу – профессора Дамблдора, Нику Фросту – Хагрида. Музыку к шоу напишет Ханс Циммер. В первом сезоне в образе Джинни Уизли появится Грейси Кокран, но в продолжении сериала будет участвовать уже другая актриса. Грейси покинет проект из-за непредвиденных обстоятельств. Во втором сезоне шоу также сыграет звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон. Он исполнит роль златопуста Локонса, которого озвучил в аудиокниге «Гарри Поттер. Выпуск с полным составом актеров», вышедший в 2025 году.
0: Exclusive News.
1: Крейсер «Аврора» стал новым трендом среди китайских туристов, приезжающих в Санкт-Петербург. Они позируют на фоне судна со школьным учебником в руках и делятся снимками в социальных сетях. Для туристов из Китая образ «Авроры» хорошо знаком со школьных времен. Крейсер изображен на обложках учебников по истории для 9 классов. Участница тренда написала в социальных сетях, что обнаружила один из таких учебников на набережной рядом с крейсером. Подойдя к военному кораблю, я увидела, что две девушки держат этот учебник. После того, как они закончили снимать, мы подхватили эстафету, рассказала девушка. Как утверждают пользователи, кто-то оставил учебник у крейсера, после чего другие китайские туристы начали делать похожие снимки. После того, как один из учебников обветшал, его якобы заменили другим. Некоторые туристы также привозят из Китая собственные учебники, чтобы сделать снимок у «Авроры».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Club Des Belugas с композицией The Secret только что прозвучали в нашем эфире, дорогие друзья. Ну а мы с командой Радио 100 знаем секрет хорошего настроения и легкого понедельника. Конечно же, это отличная музыка, поэтому оставайтесь с нами. У нас ее в избытке, и мы с вами с удовольствием ею поделимся.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
8: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час. Прямо сейчас в нашем эфире прозвучит Trendex с композицией Hold Me For A While, а затем Nat King Cole с песней Smile. Я, Соня Дегтярева, желаю вам легкого понедельника, прекрасного времяпрепровождения, ну и, конечно, хорошей компании. До встречи в следующем музыкальном часе.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об учреждении должности председателя правительства Челябинской области. Он займется исполнением бюджета и текущими задачами. Соответствующий документ будет опубликован в ближайшее время. Разделение должностей губернатора и председателя правительства Алексей Текслер анонсировал в обращении к депутатам законодательного собрания. Решение принято, исходя из необходимости особого внимания к вопросам управления, в частности политического, стратегического руководства, особого внимания к вопросам безопасности, подчеркнул губернатор. В чат-бот по общественному транспорту поступило 112 обращений за минувшую неделю. Об этом на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев. 16% жалоб касались работы кондиционеров, 62% – нарушений правил посадки и высадки пассажиров, оплаты проезда и санитарного состояния транспорта. Рейдовые мероприятия подтвердили, люди пишут не зря. На прошлой неделе проверили 39 транспортных средств. В 12 выявили нарушения санитарного состояния. Среди нарушителей автобусы маршрутов 483, 5 и 76. В Челябинске открыли площадку в рамках проекта «Баскетбол в каждый двор». Новая точка притяжения появилась в Тракторозаводском районе города. Этот корт стал уже 58-м по счету за 4 года реализации проекта, сообщает региональная федерация баскетбола. Торжественное открытие площадки включало в себя не только официальную церемонию, но и спортивные турниры, мастер-классы от профессионалов и вручение подарков. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 26. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: mighty glad you stayed.
1: Друзья, прямо сейчас в нашем эфире мировой бестселлер, а в нем Riders on the Storm от Doors. Песня уникальна не только тем, что оригинальная версия на альбоме длится более 7 минут, но и тем, что клавишник играл на электропианино и имитировал звук капель дождя. Позже в композиции появились реальные звуковые эффекты грома и дождя, а Моррисон наложил две вокальные дорожки. Одну он спел в полный голос, а вторую прошептал и тем самым создал призрачный потусторонний эффект. Поэтому эта песня звучит так сложно, так необычно. Ну и, конечно, настолько нравится слушателям, что вот уже более 50 лет находится в ротации различных радиостанций. Сейчас мы с вами услышим этот легендарный хит в эфире «Радио Storm». Давайте же послушаем его вместе.
2: Мировой бестселлер на «Радио Storm».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Майли Сайрус сменила творческий псевдоним и анонсировала новый альбом. И Роберт Паттинсон признался, что из-за возраста ему стало сложнее сниматься в сценах драк в сиквеле «Бэтмена». Майли Сайрус сменила сценическое имя на Майли и готовится выпустить новый альбом. Он будет называться «Bass Persuade». Новая пластинка Майли выйдет 18 сентября на лейбле Atlantic Records, всего через год с небольшим после ее предыдущего лонгплея «Something Beautiful». «Bass Persuade» станет 10-м студийным альбомом артистки. «Музыка завладевает нами. Мы чувствуем ее, поем, иногда танцуем под нее, выплескиваем чувства, идем дальше. В ней есть мощь и уязвимость, нежность и сила. Сердце полное любви, душевная боль и все оттенки жизни между ними. Вот что значит для меня это название», — написала Майли в социальных сетях. Отказ певицы от фамилии в псевдониме может быть связан с конфликтом Майли с ее отцом, кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом. В интервью Variety артистка рассказывала, что отношения с папой осложнились в 2022 году после развода ее родителей.
0: Exclusive News.
1: Роберт Паттинсон признался, что ощущает влияние возраста во время съемок экшн-сцен для фильма «Бэтмен. Часть 2» Мэтта Ривза. В мае актеру исполнилось 40 лет. «Я в Лондоне до конца года, снимаюсь в сиквеле «Бэтмена», — сказал Паттинсон в недавнем интервью. «Я определенно чувствую свой возраст, когда много дерусь. Я буквально думаю, черт возьми, это значительно сложнее, чем раньше». При этом актер отметил, что, несмотря на сложность съемок, работа над фильмом проходит весело. Первоначально премьера сиквела «Бэтмена» должна была состояться 2 октября 2026 года, но студия Warner Bros. Перенесла ее на 1 октября следующего года. В июле появилась информация, что дата выхода второй части фильма снова перенесена, на этот раз на 18 февраля 2028. Подробности сюжета сиквела «Бэтмена» пока держатся в секрете. Известно, что помимо Паттинсона в новом фильме должны сыграть Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Музыка, понятная, без слов, только что прозвучала в эфире Радио 100. Дорогие друзья, с вами у микрофона по-прежнему Соня Дегтярева. Желаю, чтобы ваш день проходил так же спокойно и приятно, как композиция, только что прозвучавшая в нашем эфире. Хорошего дня, дорогие друзья. Отличного настроения.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Одни и те же лица в депутатских креслах, без перемен. Им важен свой мандат, нам важна справедливость. Сколько можно? Ваш голос – мощь перемен. Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Без веры нет жизни. Без нравственности пустота. Иначе мы станем машинами. Холодный разум – это не про нас. Мы за тепло, за совесть, за людей. Мораль и вера соединяют поколения. Духовная сила – залог сильной страны. Выбирайте духовную Россию. Голосуйте за партию пенсионеров. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
4: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

Daddy Swims Lose Control только что прозвучало в нашем эфире, дорогие друзья. Ну, а я, Соня Дегтярева, желаю вам не терять контроля. Пусть все, что происходит, будет вам подвластно. На сегодня я с вами прощаюсь. Мне было очень хорошо в вашей компании. Надеюсь, что вам в моей тоже. Встречайте Ольгу Дееву, а мы с вами встретимся в эфире уже завтра. Хорошего вам дня, прекрасной легкой недели, отличного настроения. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на одной волне.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и судам, используемым в ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Среди пораженных целей в порту Черноморск – сухогруз, «Мавка» с военно-техническим имуществом, в Измаиле – перевалочный комплекс, где отгружали поставки для украинских военных, в акватории Черного моря – патрульный катер, задействованный для проводки судов с военными грузами. Минобороны не раз подчеркивали, что российские бойцы используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей территории Украины. Норвегия разместила артиллерийский дивизион из 4 самоходных установок К-9 производства Республики Корея с дальностью стрельбы до 40 километров недалеко от границы с Россией. Об этом известием сообщил посол нашей страны в Осло Николай Корчунов. Еще 24 такие установки будут переданы бригаде «Финнмарк» до конца 2028 года. В 2030-му вооруженные силы Норвегии получат 16 пусковых установок южнокорейского производства и ракеты к ним дальностью до 500 километров, рассказал дипломат. Кроме того, Норвегия планирует создать отдельный артиллерийский дивизион в северо-норвежской губернии Тромс. В зоне досягаемости окажутся Северный флот и стратегические объекты России на Кольском полуострове, уточнил он. Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, передает Интерфакс. Он также сообщил, что за пределами пролива будет объявлена новая запретная зона. По его словам, любое судно, которое войдет в этот район без согласования с Тегераном, будет внесено в санкционный список. Резаи уточнил, что зона начнется от линии блокады ВМС США и будет простираться до некоторых частей Персидского залива, охватывая территорию вплоть до портов погрузки. Он также заверил, что Ормузский пролив полностью закрыт и находится под контролем вооруженных сил Ирана, назвав ложью обратные заявления президента США. Правительство Австралии готовит законодательные изменения, которые обяжут соцсети дать пользователям возможность отключать алгоритмы подборки контента. Если крупные цифровые площадки не будут соблюдать новые правила, им придется платить штрафы, которые могут превышать 100 миллионов австралийских долларов. Соцсети должны будут заранее анализировать потенциальные риски своих услуг, выявлять противозаконный и опасный контент, минимизировать вероятность нанесения вреда пользователям. Люди получат право отказаться от ленты, где материалы подбираются автоматически на основе алгоритмов. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 26. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Адель Роулин in the Deep на радио 100. Челябинске 13 часов и 15 минут. У микрофона я, Оля Деева. Друзья, всех приветствую. Новая неделя началась. Надеюсь, что у Софии Дегтяревой получилось с утра вас взбодрить, разбудить, добавить градус хорошего настроения. Я эту эстафету подхватываю, музыкальную в том числе. Будем слушать много лучших композиций со всего мира. В этом часе мировой бестселлер, в нем Рой Орбисон, Only the Lonely, но прямо сейчас рубрика Coverville, в которой Sunset Dub и Jade Forever Young.
1: Coverville на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. «Человек-паук. Новый день» вошел в топ-3 самых кассовых фильмов в истории. Эд Ширан, Оазис и Куин попали в список самых опасных песен для водителей. Фильм «Человек-паук. Новый день» собрал 2 миллиарда 400 миллионов долларов в мировом прокате по итогам шестого уикенда. Картина продолжает лидировать в прокатных чартах, опережая «Одиссею» и «Хитрого койота». «Новый день» стал третьим фильмом в истории, которому удалось преодолеть отметку в 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Выше него сейчас находятся только «Аватар» и «Мстители. Финал». Если темпы проката сохранятся, «Новый Человек-паук» может в итоге стать самым кассовым фильмом Marvel. Блокбастер стал четвертым сольным фильмом о Питере Паркере с Холландом в главной роли. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон. Он сменил Джона Уотса, который поставил предыдущие три части серии. «Новый день» рассказывает о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Быстрая музыка за рулем может вынуждать водителей сильнее давить на газ и хуже концентрироваться на дороге. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проанализировав популярные плейлисты Spotify для поездок, сообщило издание Vice. Среди самых опасных треков неожиданно оказались Shape of You Эда Ширана и Wonderwall группы Oasis. Для исследования, проведенного в августе 2026 года, специалисты проанализировали 30 плейлистов Spotify с музыкой для поездок и выбрали 50 песен, которые встречались в них чаще всего. Затем треки сравнили по темпу. Авторы работы отмечают, что музыка быстрее 120 ударов в минуту может быть связана с более высокой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. На первом месте оказался трек «Shape of You» Эда Ширана. Песня встречалась в 24 из 30 изученных плейлистов и набрала более 5 миллиардов прослушиваний на Spotify. Вторую строчку рейтинга заняла группа Oasis с композицией «Wonderwall». Также в первую пятерку вошли The Kid LAROI и Justin Bieber Stay, Billy Idol Rebel Yell, Blondie One Way or Another. При этом исследования не утверждают, что именно эти песни сами по себе делают вождение опасным. Речь идет о связи между быстрым темпом музыки и поведением человека за рулем. Авторы объясняют эффект работы автономной нервной системы и так называемой ритмической синхронизации. Человек может бессознательно подстраивать свое поведение под ритм композиции. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 ударов в минуту.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Beautiful South, Rotterdam of Anywhere на радио 100, Челябинске 13:45. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Друзья, я Оля Деева, желаю вам шикарнейшего начала недели. Надеюсь, что за выходные вы отдохнули, набрались не только новых сил, но и новых впечатлений. Отличный теплый сентябрь стоит на Южном Урале. В общем, замечаем хорошее и продолжаем слушать музыку высшей пробы. Air Supply у нас скоро будут в эфире All Out of Love, а прямо сейчас Keane, Black Rain.

0: Кенни Джи, «Going Home» на волне 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. В завершении часа рубрика «Люкс Тайм», а в ней шикарнейший дуэт. Элла Фицджеральд и Луи Армстронг исполнят для вас композицию «Summer Time». А после в эфир выйдут новости. Узнаете о том, что сегодня важного происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске официально закрыт купальный сезон. Спасательное оборудование с городских пляжей вывезли и отправили на хранение, сообщил вице-мэр Сергей Кочетков на аппаратном совещании в администрации. На прошлой неделе спасатели провели 3 рейда по местам, где купаться запрещено. За весь сезон на официальных городских пляжах не зафиксировано ни одного случая гибели людей. Горожан предупреждают, несмотря на теплую погоду, температура воды сейчас максимум 13-16 градусов, а для безопасного купания нужно не меньше 18. Спасатели призывают южноуральцев не рисковать и воздержаться от купания до следующего сезона. Областная столица готовится к встрече мощей святителя Спиридона. Святыня будет находиться в кафедральном соборе Рождества Христова с 9 по 11 сентября. Детали подготовки к этому событию обсудили сегодня в мэрии. Глава города Алексей Ложкин подчеркнул, что ожидается большое количество верующих. Мэр поручил полиции обеспечить усиленную безопасность во время пребывания святыни. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Храм будет открыт круглосуточно. Сборная Челябинской области завоевала серебряные награды на втором этапе Всероссийской спартакиады госслужащих, который завершился в Ханты-Мансийске. В программу соревнований вошли 6 дисциплин – баскетбол, футзал, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика и плавание. По итогам состязаний южноуральцы уступили лишь хозяевам команде ХМАУ «Югры», опередив при этом сборные Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер «Медиахолдинг Первый областной». Без возрастных ограничений.
6: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дайдо White Flag на Радио 100. В Челябинске 14:24. Ну что, друзья, давайте посмотрим, какая погода ждет нас на этой неделе. Прогноз будет просто мед для ушей, по крайней мере, в ближайшие дни. Сегодня плюс 28, завтра 27 градусов выше нуля. Поэтому, друзья, если вы еще не успели насладиться летом, у вас есть пара дней, чтобы это сделать. В среду станет чуть прохладнее, но по-прежнему без осадков, плюс 19, а вот в четверг уже пойдет дождь. Впрочем, для осени, мне кажется, приятная погода. Продержится она до конца недели, будет в среднем около 19 градусов выше нуля. Ну а теперь вернемся к музыкальному эфиру. У нас сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Beatles с композицией «Girl».
1: «Мировой бестселлер» на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Столица Болгарии возглавила рейтинг городов для клубной жизни от Time Out. Marvel назвала список фильмов для подготовки к «Мстителям. Доктор Дум». Time Out представил рейтинг лучших городов для клубной жизни. В нем первое место заняла столица Болгарии София. 72% опрошенных жителей Софии назвали клубную жизнь одной из самых сильных сторон ночного досуга в городе. Второе место с результатом 71% разделили колумбийский Медельин и перуанская Лима. Также в первую пятерку вошли Майами и Панама. Список составили на основе опроса более 24 тысяч жителей 150 городов. Для клубного рейтинга Time Out сравнил доли респондентов, отметивших клубы среди сильных сторон ночной жизни своего города. В конце августа Time Out представил общий рейтинг лучших городов для ночной жизни, которая клубами не ограничивается. Он основан на том же исследовании. Список возглавили Бангкок, Берлин и Нью-Йорк. При составлении рейтинга учитывали качество и доступность ночного досуга, чувство общности, безопасность, оживленность и разнообразие городской среды. Marvel и Disney Plus опубликовали список картин, которые стоит посмотреть перед знакомством с «Мстителями. Доктор Дум». Новая часть супергеройской франшизы выйдет в мировом прокате 18 декабря. В перечень попали 15 проектов, 14 полнометражных картин и один сериал «Локи». Их общая продолжительность составляет 42 часа. Всего кинематографическая вселенная Marvel к настоящему моменту насчитывает 38 фильмов и 25 многосерийных шоу. Список можно разделить на 4 сюжетных направления. Первый «Мститель», «Мстители», «Война бесконечности» и «Финал» напоминают о Стиве Роджерсе, Торе и последствиях финала предыдущей истории команды. «Шан-Чи. Легенда десяти колец», «Черная пантера. Ваканда навеки», «Капитан Америка. Новый мир» знакомят с героями Земли, которым теперь предстоит сражаться вместе. Два сезона «Локи», «Человек-паук. Нет пути домой», «Доктор Стрэндж. В мультивселенной безумие» и «Дэдпул и Росомаха» объясняют устройство мультивселенной. «Люди Икс», «Люди Икс 2» и «Фантастическая четверка. Первые шаги» готовят зрителей к возвращению мутантов из фильма «Фокс» и появлению «Фантастической четверки» Земли 828 перед грядущим столкновением миров. Как посчитал Вайт, если равномерно распределить это домашнее задание до декабрьской премьеры, то на просмотр картин нужно будет тратить чуть менее 3 часов в неделю.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: понимал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек – центр всего, сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
3: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Кумовство убивает доверие. В креслах родственники и друзья. Дело на втором месте, связи на первом. Это нечестно. Это не по-людски. Партия пенсионеров выступает против. Мы требуем ответственности для всех, а не для избранных. Доверие народа выше личных интересов. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Выборы 2026.
6: Радио 100.

Лакрос с композицией «Save Me» звучит на радио 100. 14.45 в южно-уральской столице. Мы продолжаем наш музыкальный эфир вместе с группой Depeche Mode и их песней «Ghosts Again». Ну а я, Оля Деева, хочу пригласить вас заглянуть в нашу группу во ВКонтакте, особенно если вы любите посещать разные интересные мероприятия, концерты, выставки, спектакли, то знаете, практически каждую неделю именно в группе во ВКонтакте мы дарим вам пригласительные билеты на эти мероприятия. Все, что нужно вам, это следить за обновлениями на стене. Ну и, кстати говоря, в группе ВКонтакте музыка высшей пробы звучит онлайн 24 часа в сутки.

0: Шивари на Радио 100. Почти 3 часа дня в Южноуральской столице. Далее рубрика «Люкс Тайм», в которой Клаб де Белугас прозвучат «Битасвит».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На предстоящих выборах в Государственную Думу россияне за рубежом смогут проголосовать на 326 участках в 152 странах, включая 61 участок в государствах с недружественными правительствами. При этом на Западе число участков сократилось более чем на 60 из-за закрытия консульств и уменьшения персонала, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал следствием неспособности западных партнеров договариваться честно. Министр подчеркнул, что цифры сопоставимы с прошлыми кампаниями, а российские представители активно готовят участки к голосованию. Выборы состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года. Более 1000 человек лишились паспортов за 7 месяцев 2026 года, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. 72% аннулирований связаны с совершенными преступлениями. По ее словам, особое внимание уделяется противодействию угрозам от натурализованных граждан. Также выросло число отклоненных заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации. Свыше 65% отказов связаны с предоставлением иностранцами поддельных документов или недостоверных сведений. Около 600 участников из 89 регионов собрал Всероссийский съезд родительских комитетов, открывшийся в Национальном центре «Россия». Мероприятие продлится 2 дня. Его организаторами выступили Минпросвещение, Общество знания и Росдетцентр. Гендиректор знания Максим Древаль отметил, что съезд проходит второй раз. В программе обсуждение воспитания, безопасность детей, цифровая среда, профориентация и здоровье. Запланированы панельные дискуссии, тематические встречи, мастер-классы и проектные сессии. На уроках «Разговоры о важном» с 6 по 11 классы начнут демонстрировать короткометражные фильмы о выдающихся соотечественниках, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что уроки уже проходят в новом формате. Например, школьникам показали фильм о промышленнике Николае Путилове, посвятившем жизнь служению Отечества. По словам министра, такие картины помогут ученикам брать пример с выдающихся личностей. Кравцов подчеркнул, что с 5 класса фильмы будут показывать в рамках предмета «Духовно-нравственная культура России». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина». Выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sting, If It's Love на радио 100. Челябинске 15:23. Сейчас будем слушать Саймона и Гарфункеля в рубрике «Мировой бестселлер» и их композицию «The Sound of Silence». Хочу про нее вам рассказать. Музыку и текст написал Пол Саймон, а Арт Гарфункель рассказал о смысле этой композиции. Процитирую. «Песня о неумении людей взаимно контактировать и на международном, и на эмоциональном уровнях. Люди не способны проявлять любовь. Они говорят, будто в себе не утруждают себя тем, что нужно вникать в чужую ситуацию». Что ж, друзья, вот столько философии в одном тексте. Но меньше слов, больше дела. Давайте эту композицию услышим. Итак, в рубрике «Мировой бестселлер» Саймон и Гарфункель, The Sound of Silence.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. «Человек-паук. Новый день» вошел в топ-3 самых кассовых фильмов в истории. Эд Ширан, Оазис и Куин попали в список самых опасных песен для водителей. Фильм «Человек-паук. Новый день» собрал 2 миллиарда 400 миллионов долларов в мировом прокате по итогам шестого уикенда. Картина продолжает лидировать в прокатных чартах, опережая «Одиссею» и «Хитрого койота». «Новый день» стал третьим фильмом в истории, которому удалось преодолеть отметку в 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Выше него сейчас находятся только «Аватар» и «Мстители. Финал». Если темпы проката сохранятся, «Новый Человек-паук» может в итоге стать самым кассовым фильмом Marvel. Блокбастер стал четвертым сольным фильмом о Питере Паркере с Холландом в главной роли. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон. Он сменил Джона Уотса, который поставил предыдущие три части серии. «Новый день» рассказывает о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Быстрая музыка за рулем может вынуждать водителей сильнее давить на газ и хуже концентрироваться на дороге. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проанализировав популярные плейлисты Spotify для поездок, сообщило издание Vice. Среди самых опасных треков неожиданно оказались Shape of You Эда Ширана и Wonderwall группы Oasis. Для исследования, проведенного в августе 2026 года, специалисты проанализировали 30 плейлистов Spotify с музыкой для поездок и выбрали 50 песен, которые встречались в них чаще всего. Затем треки сравнили по темпу. Авторы работы отмечают, что музыка быстрее 120 ударов в минуту может быть связана с более высокой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. На первом месте оказался трек «Shape of You» Эда Ширана. Песня встречалась в 24 из 30 изученных плейлистов и набрала более 5 миллиардов прослушиваний на Spotify. Вторую строчку рейтинга заняла группа Oasis с композицией «Wonderwall». Также в первую пятерку вошли The Kid LAROI и Justin Bieber Stay, Billy Idol Rebel Yell, Blondie One Way or Another. При этом исследование не утверждает, что именно эти песни сами по себе делают вождение опасным. Речь идет о связи между быстрым темпом музыки и поведением человека за рулем. Авторы объясняют эффект работы автономной нервной системы и так называемой ритмической синхронизации. Человек может бессознательно подстраивать свое поведение под ритм композиции. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 ударов в минуту.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дженнифер Лопес, If You Had My Love на Радио 100. Челябинске 15:33. Ну что, друзья, предлагаю заглянуть в праздничный календарь. Там сегодня наимилейший праздник отмечается. Называется он День внучат. Так что, если у вас уже есть внуки, обязательно нужно с ними увидеться, порадовать их чем-нибудь, обнять. Ну что же, а мы вернемся к музыке. У нас рубрика «Осенний джаз», а в ней дуэт Нильс Лангрен и Джо Сэмпл. The brightest smile in town.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: baby. You told me to turn it upside down.
1: Радио 100. С нами легко.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Долгие годы нас убеждали, главное – деньги, главное – квартиры. Это важно, но душа страны не в бетоне, не в кошельке. Дети – дар, семья – основа. Настоящее счастье – быть нужным и близким. Партия пенсионеров – за настоящую, сильную, счастливую Россию. Выбор будущего – за вами. Голосуйте за нас. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: Милен Фармер с композицией «Regrets» звучит на радио 100. Почти 16 часов в южноуральской столице. Далее Кейти Миллоу слышим в рубрике «Lux Time» с песней «9 миллионов велосипедов, 9 миллион bicycles». Ну, а затем в эфир выйдут новости, узнаете о том, что сегодня происходит в регионе.
1: «Lux Time» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Председателем правительства Челябинской области назначен Иван Куцевляк, ранее работавший первым заместителем губернатора. Соответствующее постановление подписал Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что перед новым главой Кабмина стоят задачи по реализации госпрограмм, исполнению бюджета и организации работы правительства. В библиотеке Златоуста начал работу детский культурно-просветительский центр «Облака», объединяющий традиции просвещения и современные интерактивные форматы. Название и концепция связаны с тем, что Златоуст – самый высокогорный город Урала. Центр расположен в пешей доступности от школ и детских садов. Объект модернизировали по национальному проекту «Семья». В регионе, который готовится стать культурной столицей 2027 года, до конца 2026 откроются еще 4 таких центра. В Челябинске, Магнитогорске, Симе и селе Подовинное. В Государственном историческом музее Южного Урала с 8 сентября начнет работу проект «290 причин любить Челябинск». Экспозиция построена вокруг 5 тем – место, время, дела, люди и чувства. Посетители увидят путь города от крепости до индустриального центра, познакомятся с археологическими находками, документами и современными артефактами. Особый экспонат – это кубок чемпионата России по баскетболу, завоеванный Челбаскетом в 2026 году. Выставка адаптирована для людей с разными возможностями. Есть тактильные копии, звуки и ароматы города. Работать она будет до 31 января 2027 года. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Челябинск, зажигай вместе с нами! 12 сентября на гастрофестивале «Блюдо от верблюда» Кирилл Лирик. Ждем всех в 12.00 на набережной реки Миас. Не пропусти! Будет музыкально и по-праздничному. При поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный. 6+.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дата Сейко и Easy Freak Chance on Me на Радио 100, Челябинске, 16:20. Ну что, друзья, музыкальные новости для вас. Шакира может выступить в Бишкеке, а конкретнее на стадионе Бишкек-Арена. Об этом сообщил в своих социальных сетях управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев. Он опубликовал видео с выходом певицы на сцену и подписал его: «Шакира, хотели бы ее видеть на Бишкек-Арена. Ждете?» Источники сообщают, что стороны пока согласовывают условия. Дата выхода и другие подробности не определены. Предполагается, что артистка выступит на Бишкек-арене в ноябре. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. У нас рубрика «Мировой бестселлер» в эфире, а в ней группа Eagles «Отель Калифорния».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Столица Болгарии возглавила рейтинг городов для клубной жизни от Time Out. Marvel назвала список фильмов для подготовки к «Мстителям. Доктор Дум». Time Out представил рейтинг лучших городов для клубной жизни. В нем первое место заняла столица Болгарии София. 72% опрошенных жителей Софии назвали клубную жизнь одной из самых сильных сторон ночного досуга в городе. Второе место с результатом 71% разделили колумбийский Медельин и перуанская Лима. Также в первую пятерку вошли Майами и Панама. Список составили на основе опроса более 24 тысяч жителей 150 городов. Для клубного рейтинга Time Out сравнил доли респондентов, отметивших клубы среди сильных сторон ночной жизни своего города. В конце августа Time Out представил общий рейтинг лучших городов для ночной жизни, который клубами не ограничивается. Он основан на том же исследовании. Список возглавили Бангкок, Берлин и Нью-Йорк. При составлении рейтинга учитывали качество и доступность ночного досуга, чувство общности, безопасность, оживленность и разнообразие городской среды. Marvel и Disney Plus опубликовали список картин, которые стоит посмотреть перед знакомством с «Мстителями. Доктор Дум». Новая часть супергеройской франшизы выйдет в мировом прокате 18 декабря. В перечень попали 15 проектов, 14 полнометражных картин и один сериал «Локи». Их общая продолжительность составляет 42 часа. Всего кинематографическая вселенная Marvel к настоящему моменту насчитывает 38 фильмов и 25 многосерийных шоу. Список можно разделить на 4 сюжетных направления. Первый «Мститель», «Мстители», «Война бесконечности» и «Финал» напоминают о Стиве Роджерсе, Торе и последствиях финала предыдущей истории команды. «Шан-Чи. Легенда десяти колец», «Черная пантера. Ваканда навеки», «Капитан Америка. Новый мир» знакомят с героями Земли, которым теперь предстоит сражаться вместе. Два сезона «Локи», «Человек-паук. Нет пути домой», «Доктор Стрэндж. В мультивселенной безумие» и «Дэдпул и Росомаха» объясняют устройство мультивселенной. «Люди Икс», «Люди Икс 2» и «Фантастическая четверка. Первые шаги» готовят зрителей к возвращению мутантов из фильма «Фокс» и появлению «Фантастической четверки» с Земли 828 перед грядущим столкновением миров. Как посчитал Вайт, если равномерно распределить это домашнее задание до декабрьской премьеры, то на просмотр картин нужно будет тратить чуть менее 3 часов в неделю.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Enya Wild Child на Радио 100. Друзья, хочу рассказать вам про эту исполнительницу, ее творчество. Enya на самом деле зовут Enya Patricia Nee Brennan. Она из Ирландии, с детства занималась и увлекалась музыкой, поскольку мама у нее преподавала музыку в школе. В юности Enya выступала с семейной фолк-группой. Она там пела и играла на клавишных. Затем начала сольную карьеру, и мировой прорыв произошел в 1988 году с альбомом «What a Mug». Кстати, одноименная композиция очень красиво звучит в нашем эфире. Пластинка достигла платинового статуса в 14 странах мира и была продана тиражом более 10 миллионов экземпляров. Кроме того, Enya участвовала в создании саундтреков к разным фильмам. Например, ее композиция «Made Be» вошла в саундтрек к фильму «Властелин колец», «Братство кольца», который вышел в 2001 году. И за эту композицию певица была номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая оригинальная песня». Ну что же, ее инструментал — украшение нашего эфира. А мы продолжим слушать музыку. И прямо сейчас «Plan B» прозвучит. «Deepest Shame».

0: Тони Брэкстон, Another Sad Love Song на Радио Стоун. Челябинске почти 5 вечера. В продолжении нашего эфира рубрика «Люкс Тайм», а в ней Анну-Марию Йопек послушаем. А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СБ».

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Кремле допустили возможность возобновления трехсторонних переговоров с США и Украиной, однако о сроках и месте поговорить пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор после визита американских представителей в Москву и Киев. Информации о результатах переговоров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с украинской стороной в Кремле пока нет. Песков отметил, что Путин ценит усилия Трампа по урегулированию и подчеркнул: любые попытки контактов – это шаг в сторону мира. Социальный фонд сообщил, что сменить способ доставки пенсии можно через портал госуслуг. Для этого необходимо открыть заявление, выбрать доставку на счет, указать банк и проверить реквизиты. При отсутствии автоматических данных о счете их можно ввести вручную. Кроме того, подать заявление о смене способа доставки по-прежнему можно в клиентских службах социального фонда и офисах МФЦ. Около 800 объектов теплоснабжения построили и отремонтировали в России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, это снижает риск технологических нарушений и аварий. В утвержденных регионами планах модернизации 20,5 тысяч мероприятий, 7 тысяч площадных объектов и 26 тысяч километров сетей. Работа направлена на улучшение качества коммунальных услуг для 20 миллионов россиян к 2030 году. Генеральный директор Фонда развития территории Василий Купызин уточнил, что с 2025 года завершена модернизация 280 объектов и 292 километров сетей за счет льготных займов из Фонда национального благосостояния и федерального бюджета. Среди лидеров – Нижегородская область, Чувашия, Свердловская область, Хабаровский и Алтайский края. В Калужской области введено 7 котельных, в Крыму и Московской области – по 5. В Арабских Эмиратах продали рекордного охотничьего сокола за рекордные 570 тысяч долларов. Аукцион прошел на международной выставке охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения. Организаторы сообщили, что чистокровный кречет с ультрабелым оперением стал самой дорогой птицей, когда-либо проданной на этих торгах. Известно, что родина сокола – США, у пернатого крайне редкий цвет перьев. В выставке участвовали более 2000 компаний из 71 страны. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
3: Почему у одних все, а у других сессия?
4: Сколько времени нормально не мыть посуду?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Ed Sheeran и Beyoncé Perfect Duet на Радио 100. Челябинске 17:15. Ну что, друзья, давайте поговорим про звезды, но не музыкальные, а настоящие. Сегодня Луна соединится в красивую космическую группу с Марсом, Юпитером и яркими звездами Кастор и Полукс. Об этом сообщает лектор Пермского планетария Виталий Францев. По его словам, лучшим временем для наблюдений станет сегодняшний вечер. Пять светил образуют заметное скопление в восточной части неба. Освещенность Луны составит 21%. Она сильно приблизится к Марсу. Юпитер будет светиться так же, как самая яркая звезда на ночном небе Земли Сириус, а Марс будет в 5 раз тусклее. Ну что, друзья, понаблюдайте. А теперь вернемся к музыке. В мировом бестселлере Rolling Stones у нас прозвучат NG, а в Кавервилле сейчас Sara Mineskel, Here Comes the Sun.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. «Человек-паук. Новый день» вошел в топ-3 самых кассовых фильмов в истории. Эд Ширан, Оазис и Куин попали в список самых опасных песен для водителей. Фильм «Человек-паук. Новый день» собрал 2 миллиарда 400 миллионов долларов в мировом прокате по итогам шестого уикенда. Картина продолжает лидировать в прокатных чартах, опережая «Одиссею» и «Хитрого койота». «Новый день» стал третьим фильмом в истории, которому удалось преодолеть отметку в 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Выше него сейчас находятся только «Аватар» и «Мстители. Финал». Если темпы проката сохранятся, «Новый Человек-паук» может в итоге стать самым кассовым фильмом Marvel. Блокбастер стал четвертым сольным фильмом о Питере Паркере с Холландом в главной роли. Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон. Он сменил Джона Уотса, который поставил предыдущие три части серии. «Новый день» рассказывает о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей. Быстрая музыка за рулем может вынуждать водителей сильнее давить на газ и хуже концентрироваться на дороге. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проанализировав популярные плейлисты Spotify для поездок, сообщило издание Vice. Среди самых опасных треков неожиданно оказались Shape of You Эда Ширана и Wonderwall группы Oasis. Для исследования, проведенного в августе 2026 года, специалисты проанализировали 30 плейлистов Spotify с музыкой для поездок и выбрали 50 песен, которые встречались у них чаще всего. Затем треки сравнили по темпу. Авторы работы отмечают, что музыка быстрее 120 ударов в минуту может быть связана с более высокой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. На первом месте оказался трек «Shape of You» Эда Ширана. Песня встречалась в 24 из 30 изученных плейлистов и набрала более 5 миллиардов прослушиваний на Spotify. Вторую строчку рейтинга заняла группа Oasis с композицией «Wonderwall». Также в первую пятерку вошли The Kid LAROI и Justin Bieber Stay, Billy Idol Rebel Yell, Blondie One Way or Another. При этом исследования не утверждают, что именно эти песни сами по себе делают вождение опасным. Речь идет о связи между быстрым темпом музыки и поведением человека за рулем. Авторы объясняют эффект работы автономной нервной системы и так называемой ритмической синхронизации. Человек может бессознательно подстраивать свое поведение под ритм композиции. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 ударов в минуту.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор – школа модельного бизнеса «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября, 19:30, на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

James Vickery и S.J. Lewis «Pleasure» называется композиция. Челябинские 17 часов 43 минуты. Ну что, друзья, очередное исследование к началу учебного года ВК-музыка и образовательная платформа Учи.ру. Провели исследование музыкальных предпочтений школьников, а также выяснили, что слушают отличники, хорошисты и те, кому учеба дается сложнее. Впрочем, выяснилось, что все они слушают примерно одно и то же. Любят школьники музыку из социальных сетей и вирусные треки, а также саундтреки из фильмов и игр, и классическую музыку, которую чаще все-таки выбирают отличники. В топе рейтинга самых любимых исполнителей первое место заняла рок-группа «Король и Шут», на втором месте оказалась группа «Кино» и Виктор Цой, а третьим стал Ваня Дмитриенко. Ну а теперь вернемся к музыке высшей пробы. У нас Патрис Рошен на радио 100 «Forget Me Nots».

0: Робби Уильямс «Surrender» на Радио 100. Почти 6 вечера в южноуральской столице. Сейчас рубрика «Люкс Тайм», а в ней «Олжеро My Old Friend». В следующий час начнем с новостей. О происходящем в регионе вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Команда литературного форума «Рыжий фест» раскрыла программу мероприятий, которые пройдут в Челябинске с 17 по 20 сентября в ТРК «Таганай». 5 площадок, люди, книги, идеи, форум и творчество станут местом встреч с авторами презентаций новинок, дискуссий и лекций. В программе более 100 событий, лекции о региональной прозе, презентации сборников фронтовой поэзии, паблик-токи и мастер-классы. В Копейском городском округе продолжается работа по укреплению здоровья населения. Диспансеризацией охвачено около 25 тысяч человек. Для записи нужно обратиться в учреждение лично или связаться с регистраторами, чтобы уточнить детали приема и составить удобное расписание. Регулярные осмотры помогают выявлять риски заболеваний на ранних стадиях. Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Стал известен состав сборной Челябинской области по тэквондо на спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов. На Додянг Дворца спорта «Юность» выйдут 15 южноуральцев, 5 мужчин и 10 женщин. Команду возглавит чемпионка Европы и призер международных стартов Маргарита Близнякова. В заявку вошли у мужчин Александр Карпов, Максим Жилин, Всеволод Каминский, Никита Крючков и Александр Пашков. У женщин Евгения Пучкина, Анастасия Филимонова, Амина Хутова, Маргарита Близнякова, Екатерина Шорохова, Анастасия Голицына, Варвара Папст, Анна Пеконкина, Дарья Рысева и Наталья Хохрякова. Все атлеты завершают подготовку к стартам. За 2 дня разыграют 8 комплексов наград. Турнир станет центральным спортивным событием осени в регионе. Вход свободный, церемонии и финалы с 5 часов вечера. Для болельщиков подготовлен розыгрыш призов. Напомню, что Челябинской области доверили провести состязания по 6 видам спорта, включая тэквондо. Организаторы Минспорт Российской Федерации и региональный Минспорт при участии Фонда поддержки спорта в рамках госпрограммы «Спорт России». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Sweet Voices, Poker Face. Это был кавер на композицию Леди Гаги. Челябинске 18:17. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, продолжаем наш музыкальный уже вечер. В этом часе уже традиционная рубрика «Мировой бестселлер». На этот раз в ней Чаби Чекер будет вас развлекать своей зажигательной композицией «Let's Twist Again». Ну а сейчас Римана послушаем.

мировой бестселлер на Радіо 100.

Ковакс, Night of the Nights на волне 100. 18:31 в Южноуральской столице. Ну что, друзья, в этом часе у нас азбука моды будет звучать. И очередной выпуск рубрики, который посвящен параду моды на Кировке. Он очень скоро состоится у нас в городе. Напоминаю, что в нем принимают участие медиаперсоны телеканала ОТВ. И сегодня они расскажут вам о том, какие аксессуары предпочитают носить. Речь пойдет о носках, например. После этого преподаватель школы стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расскажет об этом модном аксессуаре, о носках, поделится с вами информацией, какие носки можно выбрать, что сейчас в тренде и многое другое. Обо всем этом в 18:45. А из музыки прямо сейчас Алишу Кис послушаем. Unthinkable, I'm ready.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
4: Челябинск, готовься к жаркому вечеру. 11 сентября на гастрофестивале «Блюдо от верблюда» выступает Коста Лакоста. Аппетитная еда и хорошее настроение ждут вас с 16:00 на набережной реки Миасс. Приходите, будет горячо и вкусно. При поддержке администрации города Челябинска. Вход свободный, 6+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средства приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Медиаперсоны. Спецвыпуск к параду моды на Кировке.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Медиаперсоны.
2: Всем привет! Меня зовут Владимир Лузгин, я ведущий программы «Большой вечер» на телеканале УТВ и участвую в параде моды на Кировке. Поскольку я работаю в кадре, мне нужно выглядеть всегда безупречно. У меня есть особая любовь к ярким носкам и галстукам. Мне кажется, эти детали в образе смотрятся элегантно и выглядят всегда обсуждаемо. Даже политики, президенты иногда попадают в кадры на переговорах с цветными носками. При этом я не ношу яркие носки бездумно. Все зависит от события и темы программы. Был случай, на эфир пришла девушка в фиолетовом платье, а у меня как раз были фиолетовые носки. Получился такой неожиданный матч с героиней. И знаете, это было забавно.
0: Медиаперсоны.
3: Здравствуйте, меня зовут Максим Новиков. Я ведущий программы для садоводов «Зеленая передача» на ОТВ. Я участвую в параде моды на Кировке. Один из моих любимых аксессуаров – это часы. Их у меня несколько штук, все отечественного производства. Часы я тщательно подбираю под костюм, который надену. Я врач-стоматолог и привык носить белый халат. Но я еще и яркая, неординарная и творческая натура. Поэтому еще один мой любимый аксессуар – цветные носки.
0: Комментирует популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова.
4: У микрофона Марина Суханова. И это специальный выпуск к параду моды на Кировке, где медиаперсоны, сотрудники медиахолдинга «Первый областной», пройдутся по подиуму. Предлагаю взглянуть на носки под другим углом. Глазами стилистов и дизайнеров знаменитых брендов, таких как «Валентино», «Прада», «Луи Вьютон». Вы, возможно, удивитесь, но сегодня на модной арене носки – один из самых эксплуатируемых аксессуаров, говорящий куда громче, чем галстук или часы. Почему вдруг, спросите вы? А я отвечу, все началось с моды на укороченные брюки. Как только мужчины явили миру свои щиколотки, носки стали транслировать характер, стиль и чувство юмора хозяина. Не спорьте, смиритесь, примите этот факт как данность. Сегодня носок – это акцент. А значит, он в одну секунду может как превознести образ, так и разрушить его. Поговорим о хорошем. Как превознести образ? Выбирайте визуально дорогие носки с интересной фактурой, например, в рубчик. Это первый вариант. Вариант номер два. Яркие цветные носки. Например, бордо, бутылочного стекла или коньячного цвета. Даже звучит привлекательно, а выглядит и того краше. Помним, что потребление алкоголя вредит вашему здоровью. За референсами далеко отправлять не буду к Владимиру Познеру. Я отправлю вас к Владимиру Лузгину. Мне его образы на экране очень нравятся. Вариант номер три. Носки с юмором, а точнее сказать, с иронией. Речь про носки с авокадо, бананом или мемными текстами. Чтобы не превратиться в клоуна, у вас должны быть контакты хорошего стилиста или прокачанное чувство стиля. Такое, как у Максима Новикова. И здесь самое время рассказать историю про премьер-министра Канады Трюдо и его носочную дипломатию. Этот очень молодой, дерзкий, смелый политик на важное мероприятие политической элиты мира подбирал под деловой костюм яркие крейзи-носки. Это была отнюдь не забавная фэшн-привычка политика, то были особые послания со смыслом. Например, у себя в Канаде на официальных мероприятиях Трюдо появлялся в красно-белых носках с кленовыми листьями, символом Канады. Тут все понятно, это демонстрация любви к родине. А вот на заседание НАТО он прибыл в носках с символикой этой организации, подчеркивая тем самым, что интересы Альянса выше национальных. На встречу с главой компании Xerox Трюдо надел носки в ромбик, напоминающий бриллиант, в знак уважения к запуску новой модели Xerox Diamond. А вот на встречу с политическим противником Трампом он подобрал носки с оленем и рогами. Выводы делайте сами. Посмотреть на дерзкий носочный гардероб Трюдо вы можете на странице Радиоста ВКонтакте к этому подкасту или на моей странице ВК. Нам же только остается констатировать сей факт, что носки стали эффективным инструментом имиджа в руках Трюдо или в ногах. Закончу подкаст традиционным. Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства. Увидимся 11 сентября на Кировке в 19:30. А также смотрите прямую трансляцию на телеканале «Урал-1» в 19:30. Повтор показа смотрите на телеканале ОТВ 12 сентября в 19:00.
5: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Эрин Фармер звучит на волне 100. Почти 7 вечера в южноуральской столице. Друзья, на этом я у людей с вами прощаюсь. Услышимся уже завтра. С часу дня буду здесь, на волне 100% комфорта. А пока желаю вам хорошего вечера. Отдыхайте, занимайтесь любимыми делами. И, конечно же, оставайтесь на волне 100. Для вас тут продолжает звучать музыка высшей пробы. В рубрике Lux Time услышим Club de Belugas Take Free.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область вошла в список 23 российских регионов, где на сентябрь прогнозируют высокий уровень пожарной опасности. С 8 по 11 сентября в южных районах ожидается 4 класс горимости леса по региональной шкале, местами 5. Как сообщает Первое областное со ссылкой на федеральную авиалесоохрану, в зоне риска Магнитогорск, Нагайбакский, Агаповский, Варнинский, Кизильский, Карталинский и Брединский муниципальные округа. В середине августа на юге региона также устанавливали 4-й класс пожарной опасности. Ландшафтных пожаров в областном управлении МЧС не зафиксировано. Моспроект 3 разработал проектную документацию на строительство еще двух подземных тоннелей линии Север-Юг Челябинского метротрамвая от остановочного пункта улица Каслинская в сторону станции Торговый центр. Это заключительный третий этап проходки горизонтальных выработок, по которому получено положительное заключение Главгосэкспертизы России. Два новых тоннеля общей протяженностью 2,5 километра будут сооружены на глубине от 12 до 39 метров с применением двух механизированных щитов. Проект первой линии «Север-Юг» протяженностью свыше 9 километров включает две подземные станции и наземные остановочные пункты – улица Овчинникова, улица Косарева и улица Каслинская. Уникальный проект реализуется в рамках социально-экономической инициативы правительства России «Инфраструктурное меню» по поручению президента Владимира Путина. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, в результате контрольно-надзорных мероприятий в оборот возвращено 448 гектаров сельхозземель в Кособродском сельском поселении Троицкого округа. В июле 2026 года установлено, что участки не использовались собственниками по назначению, после чего были выданы предписания об устранении нарушений. Осмотр в начале сентября подтвердил ввод земель в сельхозоборот. На одном участке организован выпуск коров и лошадей с электропроводом. Пастухом. На втором проведено сенокошение. Напомню, что за неиспользование сельхозземель предусмотрен штраф для граждан до 0,5% кадастровой стоимости участка. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправляемся в Лиссабон, где познакомимся с одной из современных достопримечательностей столицы Португалии. Это мост Васко-да-Гама. Как несложно догадаться, он получил имя в честь знаменитого мореплавателя. Мост был построен к 500-летию знаменитого путешествия, в ходе которого португальцы открыли морской путь в Индию. Открыта переправа была в 1998 году. Всего за 37 месяцев вырос мост Васко-да-Гама, связав Лиссабон с городками Алкашети и Монтижо через реку Тежу. И сразу же было установлено несколько рекордов. Во-первых, сооружение получило звание «Самый длинный мост в Европе». Длина полотна над рекой составила 12 километров 345 метров. А полная длина с учетом конструкции на берегах превысила 17 километров. Известно, что при строительстве даже пришлось учитывать шарообразность земли, иначе при стыковке пролетов накопилась бы погрешность в 80 сантиметров. Рекорд продержался 2 десятка лет, вплоть до 2018 года, когда был построен Крымский мост, чья полная длина 18 километров 100 метров. Во-вторых, день установления рекорда мостом Васко-да-Гама был отпразднован очень по-португальски. На пролетах был накрыт 5-километровый стол на 15 тысяч человек, на котором подавалась фейжоада – блюдо из фасоли, различного тушеного мяса и маниоковой муки. При этом официальное открытие моста состоялось на неделю позже масштабного обеда. Мост построен в форме дуги не случайно. В устье реки Тежу находится уникальная экосистема, состоящая из множества организмов. Поэтому, чтобы избежать влияния моста на экобаланс, к проектированию были привлечены экологи, обозначившие уязвимые места реки. Для того, чтобы не беспокоить многочисленных речных обитателей, была даже разработана специальная система освещения. Мост изначально был рассчитан только на автомобильный транспорт, из-за чего по нему нельзя прогуляться пешком. Но всегда можно прокатиться на арендованном автомобиле или на общественном транспорте. Более того, на мост можно полюбоваться с обоих берегов реки Тежу. Но удобнее это сделать с лиссабонской стороны, где есть удобная набережная с ресторанчиками, кафе, лавочками, велодорожкой, парковой зоной и местами в тени в жаркий день.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Кремле допустили возможность возобновления трехсторонних переговоров с США и Украиной, однако о сроках и месте поговорить пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор после визита американских представителей в Москву и Киев. Информации о результатах переговоров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с украинской стороной в Кремле пока нет. Песков отметил, что Путин ценит усилия Трампа по урегулированию и подчеркнул, любые попытки контактов – это шаг в сторону мира. Социальный фонд сообщил, что сменить способ доставки пенсии можно через портал госуслуг. Для этого необходимо открыть заявление, выбрать доставку на счет, указать банк и проверить реквизиты. При отсутствии автоматических данных о счете их можно ввести вручную. Кроме того, подать заявление о смене способа доставки по-прежнему можно в клиентских службах социального фонда и офисах МФЦ. Около 800 объектов теплоснабжения построили и отремонтировали в России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, это снижает риск технологических нарушений и аварий. В утвержденных регионами планах модернизации 20,5 тысяч мероприятий, 7 тысяч площадных объектов и 26 тысяч километров сетей. Работа направлена на улучшение качества коммунальных услуг для 20 миллионов россиян к 2030 году. Генеральный директор Фонда развития территории Василий Купызин уточнил, что с 2025 года завершена модернизация 280 объектов и 292 километров сетей за счет льготных займов из Фонда национального благосостояния и федерального бюджета. Среди лидеров – Нижегородская область, Чувашия, Свердловская область, Хабаровский и Алтайские края. В Калужской области введено 7 котельных, в Крыму и Московской области – по 5. В Арабских Эмиратах продали рекордного охотничьего сокола за рекордные 570 тысяч долларов. Аукцион прошел на международной выставке охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения. Организаторы сообщили, что чистокровный кречет с ультрабелым оперением стал самой дорогой птицей, когда-либо проданной на этих торгах. Известно, что родина сокола – США, у пернатого крайне редкий цвет перьев. В выставке участвовали более 2000 компаний из 71 страны. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: поймал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе.
4: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Больная страна, когда врачи истощены. Темный разум, когда учителя обессилены. Не время ломать хребет тем, кто спасает и учит. Им не нужны кнуты, им нужна поддержка. Им нужны достойные зарплаты и уверенность в завтрашнем дне. Партия пенсионеров за тех, кто делает Россию крепкой. Вместе поддержим спасателей и наставников. Голосуйте за нас. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.